лучше. Все пройдет после пяти. Ты скажешь, лучше не звони. Снова по венам кровь кипит. Это то.